0: Питер and Махмуд.
1: Мама, аж будет гору.
2: И этого.
1: Я иду на мачу, помолиться, брата, дака, кутана, бата, пыль.